قتلت دپختای کر خودکه انا خمس الت انا خمانم دوست و قدسکه تخص نکلی واسا خودکه انا خمس الت انا اکس دوست شکنو علم کمیس آخوا Wish Kukakan Mutak is some stunner of salt. Say I to salt. No skimmies, no hark. No skimmies, no hark. Saka Alatsikwak is some stunner of salt. Alana Holmes and that. We could say get. Я не анчилайшим шкуцтах. Там шалостым уцтихта шалостах. Тарцтихта я не анчилайшим ш. Шкану алам чинмис ахуа. Уйшкуцах кеке вильшау кетлымста. Кетлымста налуцалтах. Все айтусхтах. Я не анчилайшим ш. Alam kisalat orh lat nashlevas ulase khsakhwat atay stut satit salase khsakhwa ishil qam stut salaket kitatalt put stut skelet stut Ashlich man gleich dem Mut kutzig doch allein noch einmal zu putzt. Ashlich man gleich dem Mut kutzig. Noch Pachem nicht ist, war noch einmal zu. Abs kutzigs, ke ikramkes, das kulukt. Ach, die sind, die kakustach. Уматултэст сколокт икрамкис сколоктамат гало хэсилтэш суткуцикта хэрт икрамкис олт асайца кушет сколхтэлцэлэл сэм смаяус амис Takarno masakarno sam chalastu kita chokino chutun set ko kila iswa. Wa ole se asat sun chasna asit et asti sun. Wishila tiket sus kot tnanam tnasta. Tiket tiktam tsakti yan kila istam. Kaha kusila. Kaha kusila Тайшалат, ты кох тайшалт, но шливаныши цахуат. А сайл цаку шесушен цахуат. Сам смамкит. Вышло.